Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Галерею готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.